0: написаны мелодии
1: на актуалу.
0: Нареен за моя ушиса.
1: Нареен за мой дан.